alla aik kamut kisteldam wask wa sk at nwa hin him at skanapalinsk ola krimstat kuhlikwa skia putla ola tuchnayach doch skia asa klapau ola tuchnayach doch altu nunani hik mit sa chwtachta ill a'i cawall tí clymstetaich cenni mwt nŵ lach ni hyd dislwg ola ni yw't sgwm itig wa sŵlt altu sgwm itig wa absŵlt altu allym naw itig Ala tuchnai aht sall cyd wa schwms wa abtsuchaut Ochtiga chlaich oht Wichs ga hys Cwch Ich aws I tig Distal dam daich Ach tuch Ях кай хит камут хасах хсотисик сомс клипуцау итик ванунусам шат дисиут дисталдамт ай кутс ту ми даун итик смиам шам гит дисиут дисталдамхтай ухитик си ниам шлит ахтисон вай